0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры. Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
4: І самыя важныя падзеі сэнсы пятніцы 22 траўня.
3: Затрыманне Алексея Хлястова. Хто наступныя?
5: Вот ей-богу, да, 6 лет продолжаць нас всех преследаваць, тираніць, душыць і так далі, это надо прям серьёзна іметь намерение.
4: Россияне набывают квартиры в Беларуси. Чи варто перейматься?
5: Зрозуміло, что 160 семей у Минску не впливают на культурную некие, на культурные некие з'явы. Они, конечно, не заважны.
3: Супрацьстаянне Киева и Минска чем скончится?
6: Ставлення до Лукашенки – это менавіта пагарда.
4: Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам ближайшей годины. Life just gives me life.

0: атрыманы Алексей Хлястоў. Паводле яго жонкі, спявак знаходзіцца ў ізалятары на Акрэсціна.
1: У 21 годзе Хлястоў патрапіў у так званыя чорныя спісы артыстаў, якія не падабаюцца ўладам. Аднак не разгубіўся і пайшоў працаваць у таксі.
0: І Хлястова таксіста беларусы падтрымалі. На промнях падтрымкі артыст ладзіў онлайн-кватэрнікі, дзе спяваў свае песні. І рэжым гэта не пакінуў без увагі. Бо зорка ў нас у краіне мусіць быць адна, і вы ведаеце, як яе зваць.
1: Карацей, у апошні час Хлястова цягалі па ДАІ і губазіках. Пра гэта ён расказаў у відэа, якое запісаў на выпадак затрымання. Там жа ён заявіў, што ніякіх супрацьпраўных дзеянняў не здзяйсняў і папрасіў тых, хто адказвае за справядлівасць у Беларусі, звярнуць на гэта ўвагу.
0: Дык у чым памылка Хлястова і чаму ў краіне ў апошнія дні адбываюцца масавыя ператрусы?
1: Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё пагутарылі наш редактор Дмитрий Лукашук и главная редакторка выдания «Плана Б» Ольга Лойка.
2: Каждый день приходят новины, там нечто там затримали, там некого судили, там некому протягнули термин знаходжения и так далее. Но это вот так вот не опошним часом на таким узровне, ведаешь, там над землей, так низенько, так вот да. Это все отбывалось. И тут вот новины конкретно пошли рейдом по свояках, тих, хто вимушений був з'їхати за мяжу. Ну, тобто, люди за мяжи. І вони пайшлі демонстративно чмарыць там сваякоў, чагосьці дамагацца, праводзіць ператрусы ў кватэрах людзей, якіх яны самі вызвалілі і самі выкінулі з Беларусі, я пра таго ж самага Лапковіча, да прыкладу, і іншых, я так думаю, што таксама ёсць, демонстративно. Ситуация с Алексеем Хлястовым. Вот навошта, сядзіць сабе спакойна. Вы і так яму там абрэзалі ўсе магчымасці жыць, выступаць, хай сабе не на гэтых сваіх акцыях за Беларусь, а хаця бы проста там дзе-небудзь у караоке-клубах. Таксама не мамахчы. Для чаго?
3: Слушай, ну это всем нам очень чёткий сигнал, да? Мы мало чтобы мы уехали, мы должны заткнуться. Ну вот так, если по-простому совсем, да? Все, включая нас всех здесь, Хлястова там, а нечего. Тиктоки он записывает, интервью он дает, черные списки он рассказывает. Да, вот в России хорошая практика, да, запретили упоминать про запреты, да, так и здесь. Фактически репрессии внутри страны масштабные сейчас осложняет вот эта большая сделка, да, ну, американцы и так выглядят довольно странно, честно говоря, да, вот они там обнимаются с ним, рассказывают там, какой он молодец, да, и вот в тот же день прилетают новости вот об этом вот всем, да, поэтому это такие репрессии, которые они направлены в основном на нас, ну, просто потому, что мы вряд ли сейчас будем жаловаться Коулу, что нас тут обижают, просто потому, что мы ждем, когда освободят людей, которые сейчас находятся в колониях, да, а во-вторых, их задача нас заткнуть. Ну, вот просто так, очень просто и так далее. Вот то, что они говорят, там, это профилактический рейд, да? Ну, смотри, вот если ты сидишь в Беларуси, и к тебе пришли с профилактическим рейдом, ну, тебя напугали, ворвались, значит, всех домашних на уши поставили, лицом в пол положили, ну, и сказали, Дим, ты так больше не делай, да? Ну, шансы, что ты кому ты об этом расскажешь, собственно, да, если нет нас здесь, за пределами страны, да, ну, побухтишь тихонько, скажешь, что это, слушай, пугают, душат, ну, все, да. А если ты выехал, то какой смысл? Какой смысл мне молчать, что продолжают кошмарить там меня, моих знакомых, моих коллег, да, ну, никакого смысла уже нет. Попытки давить имуществом, они очень смешные, да, ну, просто потому что, ребят, так я туда все равно не вернусь, пока там не станет нормальная страна. Ну, я все равно этим не воспользуюсь, да. Вы чем больше меня загоняете в ту ситуацию, когда терять мне абсолютно нечего, ну вот я буду защищаться, да. И поэтому не молчат наши коллеги, к которым опять приходили там за последние две недели, наверное, ну вот к очень большому числу людей, в том числе с профилактикой за то, что они якобы сделали там в 2020 году, да. Ну, не получится. В итоге, извините, но когда вы беседуете с Коулом, для всего мирового сообщества он выглядит исключительно странно, да? Потому что новости о том, что в Беларуси продолжаются репрессии, они никуда не деваются. И заткнуть людей, ну, прям совсем не получается, да? Ну, на самом деле, конечно, ну, лучше мочить нас, чем тех, кто сейчас внутри страны. Это правда, да?
2: Слухай, с одного боку, то бок все одно молчать не будут. Вот я послухал выступ Олеся Беляцкого зараз на конференции по политзняволенных у Вильни. И он конкретно кажа про репрессии, он конкретно закликая сусветную супольность не спыняться у тиску на режимы, и так далее. Ладно, может, там умовный кол, там вот нас с тобой не почуя, но Беляцкого-то и он почуя,
3: послушай,
2: и они молчать не будут.
3: Мы прошли очень большой путь. Да? Мы научились говорить об этом так, что американцы это услышали. Да? Это не один человек, не пять, не один офис. Это была большая компания, очень большая компания. Но мы не будем дальше молчать. Если будут кошмарить наших близких, не если, а потому что. Да? Молчать никто не будет. Ну, это уже не получится. У многих людей уже пути назад нет на самом деле.
2: И все одно это отбывается. И вот это отбылось, и как бы я не один комментар прочитал у таким стиле, что ну, скированы до тех, кто выступая за необходимость там снятия санкций, диалога, а у всего остатнего про там деля вызволения политвязня. Ну что, это уже початок отлиги, это уже как бы диалог, ти это еще не?
3: Это маневры, да? Лукашенко не умеет диалог. С Лукашенко диалог не получается просто потому, что он не умеет, не хочет, потому что ну, старого президента новым трюком не выучишь, а когда он еще и не совсем президент, то его вообще ничему уже не выучишь.
2: Только это вот такой добрый отказ на слова, которые прогучали тут у нас у студии от Насты Костюговой, про то, что я прогнозую снижение уровня репрессий.
3: Послушай, мы с тобой не раз говорили, что репрессии будут под ковер заметаться, будут пугать. Да, не будет там громкого дела, где, значит, там всех по 130 сейчас на 10 лет мы посадим, да, за разжигание или за оскорбление и так далее. Дела будут точечные, много будет административок, окрестина заполнена, переполнена, будут душить всех, вот всех, кто будет в этой студии, будут душить, да. Ну, просто потому, что нас душить, в принципе, довольно удобно, потому что нас просто нет, да, а заочно с нами можно делать буквально все, что хочешь, да. Ну, и это все-таки ниже радара американцев получается. Ну, потому что спасать живых людей, да, безусловно, но спасать там того, кого пугают в Беларуси, ну, они точно не будут, да. Я просто не очень понимаю дальше, как они планируют. Ну, сделка – это начало, да. Это то, что вы должны получить и потом использовать какое-то время, да. Вам все равно придется остановиться, если вы на эту сделку рассчитываете, да. Ну, вы можете без конца набирать людей, но, во-первых, это люди уже скорее ваши, извините, чем какие-то другие. Это достаточно безобидные люди. Все сколько-нибудь обидные люди уже по эту сторону, да, или в тюрьме, или за границей. Все, кто не готов молчать, к примеру, да. Из Беларуси сейчас может себе позволить что-то сказать фактически один Статкевич, да. Ну, и то, потому что его кейс особенный, и то, потому что пока так удобно, и то, потому что, да. И его объединительный потенциал не очень высок, да, и можем даже показательно ему разрешить там всех критиковать, тем более, что если он там будет критиковать Тихановскую, так может еще и даже и неплохо, да, нам в пользу. Ну, сколько-нибудь серьезно сейчас из Беларуси обсуждать там суверенитет, экономику, национальный вопрос, да, ну, ничего невозможно оттуда обсуждать. Только здесь это все. Ну, знаешь, я еще раз оценила нашу важность все-таки, да. Вот ей-богу, да, 6 лет продолжать нас всех преследовать, тиранить, душить и так далее, это надо прям серьезно иметь намерение.
0: А вот что про ситуацию с затриманиями у темлику Алексея Хлястова думает блогер Александр Кнырович.
2: Александр, я не ведаю, як тут вот нават задать пытанне з гэтай нагоды, але у мяне просто няма эмоцый. Мы с Алексеем там у свой час недзе перасекаліся, і я не з'яўляўся прыхільнікам яго творчасці, але тым не менш ён рабіў сваю справу годна, потым павёў сябе таксама годна як чалавек. І вось тое, што адбываецца з ім зараз. Вот чалавек пайшоў працаваць у таксі, спакойна працаваў у таксі, калі яму закрылі дарогу на сцэну, унеслі так званыя чорныя спісы, якія ўжо фактычна колькі рэжым Лукашэнка існуе, ну амаль столькі гэтыя чорныя спісы існуюць, там плюс-мінус. Тым не менш, вот гэта што? Гэта прыкмета таго, што там адліга пачынаецца, што можна дамаўляцца з рэжымам, што как-то вот старонкі пераварачваюцца, ці што? Чакаем коула.
4: Ну, конечно, вы задаете пытание у самую, трапляете туда, куда ждали потрапить, потому что вот такие выпадки и вот такие здарения, которые амаль штодзённо отбываются в Беларуси, ставить пытание, богу ли, тем можно домовляться с Лукашенко. Ну, об чем? И, конечно, вот жорсткая позиция об том, что никаких перемогов с режимом, покулины вот это вот все робит, да, и она, конечно, вельми легко знойдет подтримку глядачей Еврораду и богу ли, знойдет подтримку у всех, кто за этим надзирает. Раз вы не то, что с нами, потому что, ну, какие Алексей Хлестов там, это самый революционер, экстремист и демократ. Да не. Як большинство людей, которые выходили на улицу в Беларуси, не, яны не плановали штурмовать резиденцию Лукашенко и не собирались робить ничего незаконного. Яны собирались сменить владу демократичным шляхом. Ну, проголосовать, и как Лукашенко сошел, пришел інший президент. Ничего іншого, ничего незаконного не было у них в планах. Як и зараз нема. Амаль ва усіх. Есть некоторые, якія гарачыя головы, но их вельми-вельми не шмат. Может, які 1% есть. И вот то, что зараз отбывается, это же справа не одного Алексея Хлестова. Мы же назираем, як Стасевич не может вернуться у белорусских футболах. Это зорка белорусского футбола. Лепший гулец у некие часы и легенда Батэ. И ему забраняет там некий министр, ахоўнік Лукашенко, забраняет человеку, який зарабіў для краины у десятки разов больше, чем гэты ахоўнік. И он ему забороняет. И он вырашае, кто будет гулять, нехто вырашае, кто будет спевать, нехто вырашае, кто будет робить и не робить на гэтым предприемстве. И ведаете, что я в этом бачу? Не то, что это загад Лукашенко, того, что дённый. Не, працуя машина. Репрессию. И она працуя. Я ей никто не спынял. Приезд Коула нияк не уплывая на працу Губазика, ти на працу КДБ. Их запустили в 20-м годе, в 21-м годе, и они поехали. От того, что нехто везде перемовы с Лукашенком, а то, что Лукашенко там, виляя хвостом своим, как бы с кимсти, там, подносит там водку, те комусти горелку, те комусти нечто еще робить, и вот это внешнеполитичное, это гульни, таки денсинг от Лукашенко, это нияк не уплывая на то, як працуют эти органы. Покуль не будет команды сверху, так, стоп. Причем я бачу так, ведаете, змитер, что она не может быть частковой. Вот не может быть команды, не, вы Хлестова, коли ласка, не чапайте, а зато я вот никого иншего чапайте. Прошло, заправду, 6 годов. И коли нехто не жадая перегорнуть сторонку, то это сам Лукашенко першую чергу. И он каждый раз на каждом выступе перед своими гэтыми кажа про 20-й год. Я гэта его, мы его наполохали, вельми, вельми моцно наполохали. Вот. И он заполоханный, и он гэты человек, який не может перегорнуть эту сторону. Вот такие он вельми-вельми слабы, як пел інший спевак, не Алексей Хлестов, у Нойса МС, да, хранимый ОМОНом, весь нежный мент и очень чувствительный президент. Вот у нас, видите, очень чувствительный у нас президент.
1: Далее в программе «Еўразум».
0: Россияне набывают кватэры у Беларуси. Ці варта пераймацца?
4: Зразумела, что 160 семей у Минску не уплывают на культурную некие, на культурные некие з'явы. Яны, конечно, не заважны.
1: Супрацьстаяние Киева и Минска. Чым скончыцца?
5: Ставленне до Лукашэнкі – гэта менавіта пагарта.
0: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

0: человек, который работает в системе, он понимает, что он садист. И быть садистом для многих людей не является проблемой или каким-то моральным выбором.
1: В камере нельзя сидеть, можно только ходить или стоять.
0: Обувь, в которой невозможно ходить.
1: Там видно душно, там все стены в плесени, в льху.
0: Начиная от переполненных камер, заканчивая реальными избиениями и применением электрошокеров, дубинок и всего остального. И этим пыткам подвергаются люди каждый

0: заседание объявлено закрытым.
1: Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». А за межами.
2: При микрофоне Ева Барцеловская. У день политвязня у Беларуси отбылась встреча, присвеченная памяти, свободе и отказности перед историей. Музей Вольной Беларуси разом с Музеем Незалежности Польши злазили у просторы 10-го павильона Варшавской цитадели польско-белорусскую дискуссию «Паустанне 1863 года. Спадщина двух народов». Паустанне 1863 года, как написали организаторы, стало одним из тех моментов, когда белорусы и поляки разом змагаліся за годность, право на голос и свободу. С того моменту прошло больше за 160 годов, але история политических репрессий, турмов и переследу протягивается у нашей країні и сегодня. Тысячи белорусов находятся за кратами за те же идеалы, что и герои 1863 года. Местом этого мероприемства стала цитадель Варшавска, где чекали присуду поплечники Костуся Калиновского. А мы этой встречи было нагадать про людей, которые сегодня платят своей свободой за право думать и жить без страху. Мы поразмовляли с представничкой музея про это мероприемство, и давайте послушаем.
1: А за межами?
3: Меня зовут Бланка Тибуревска. Я представительница молодежного совета музея 10-го павильона цитадели Варшавской, а также студентка Варшавского университета.
2: И сегодняшнее спотканье про паустанне 1863 года, оно отбывается у день солидарности с полезневоленными Беларуси. И это не выпадково, да?
3: Да. Во-первых, у меня появилась такая идея, чтобы в нашем музее соединить эти два народа, поляков и белорусов, в совместной исторической памяти. Но потом мои друзья из Музея Вольной Беларуси сказали, что 21 мая есть такой день солидарности с полезневоленными. И это очень хорошая оказия, чтобы отдать честь нашим предкам и людям, которые все же борются за свободу.
2: Подчас своего выступления вы сказали, что с 2025 года режим Лукашенко вызвали у нескольких сотен политических вязнев, и мы, поляки, повинны особливо разуметь их лёс.
3: Я могу сказать, что в целой польской истории и в 19-м, и 20-м веке люди были вынуждены покинуть свою родину, покинуть свою страну и искать убежище в других странах. Эти были повстанцы, литераты, поэты, политические деятели, просто интеллигенция и самая активная часть нашего народа. И это все уже происходит с белорусами. И для меня это очень трогательно и печально, что это все же случается.
2: Так само была организована выстава Музея Вольной Беларуси про речи уже былых политвязнев. Вы бачили ее вперше, и коли так, то какие у вас уражения от ее?
3: Да, я смотрела эту выставку еще в Музее Вольной Беларуси, так как я часто его посещаю. Для меня это очень важно и очень интересно. Я с первого взгляда была просто в шоке от этого, как эти люди страдают и сколько в них сил при этом. Это просто что-то восхитительное. Какая в них сила, какая в них честь и какое человеческое достоинство, вопреки всего, что с ними случается.
2: Мы хотели бы жить в свете, где никто не репрессован. Так само ваша фраза. Можете ее так само прокомментовать и расширить?
3: Да. Мы сейчас, много людей считает, что наступило время демократии, либерализма, развития, но обстановка в таких странах, как Беларусь, Россия, Украина, показывает, что это не совсем так, что все же даже в Европе, даже очень близко нас, есть страны, в которых тоталитаризм все же имеется в хорошем состоянии, да. И для меня это просто очень сложно понять, как это все же может происходить. Но я стараюсь, как могу, поддерживать белорусскую диаспору в Польше, потому что я считаю этих людей героями.
2: Ці хотіли б ви щось додати до сказаного, опираючись на те, що 21 мая – День політв'язня у Білорусі?
3: Я би хотіла сказати, що і кожен день помню про цих людей, як це не звучить странно. Просто я часто думаю об этом, що я живу здесь в Польщі нормально, що я можу вчитися, наслаждатися своєю життю, а люди в моєму возрасті страдають і не могут жить в безопасности. Я бы очень хотела, чтобы люди в Беларуси знали, что поляки поддерживают их, что знают про их ситуацию и мечтают о том, чтобы жить с ними в дружбе, мире и чтобы все шло к лучшему.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.
1: Думаю, что вопли Видопласова разбудили уже нават тих, як я, хотели еще в этот субботний ранок крышку должей подрамать, дык у Польщи покуль что 8 годин 20 хвилин, у Беларуси 9 годин 20 хвилин. Ale możecie jeszcze zostać w łóżkach, te jak ja się nie pracuję, ale tak samo słuchać Białoruska Radio Racja. A my się nie będziemy gawaryć dowoli mnoga pra kulturu, będziemy gawaryć tak samo i pra polityku, ale paczniem od nadworia. Leto będzie haraczym, prawda, bo już eta czujem chwalami, każuć klimatola i. A sinoptyki pakul nie prognozujuć ekstremalnych cenarów, jednak papiareczwajuć ab chwalach śpioki, jak eta było i u papiarednia gady. Pra tendencji haraczyni z admyslowcam, klimatologam, kandydatka i graficznych nauk Hannaj Skryhan, пагутарыў Улад Грыневскі.
2: Такія загалоўкі ў сродках масавай інфармацыі, мы, дарэчы, загалоўкі, яны вельмі ўплываюць на успрыняцце ўвогуле інфармацыі. Вось зараз час ад часу трапляюцца нам загалоўкі пра тое, што вельмі спякотнае, гарачае будзе лета, і ўвогуле гэта трошачкі ненармальная сітуацыя. Давайте тут разбираться, ці гэта трошечки міф, ці гэта просто нагнетання нейкай абстаноўкі, ці гэта сапраўды ўсё будзе так. Першы такі факт. Лета будзе спякотным і гарачым. Вось, паводле вашай інфармацыі, ці яно так сапраўды будзе?
3: Я понимаю, что такие кликабельные заголовки – это очень важно из-за потока информации, а главное той потом, которая не исполняется. Мы думаем, что это все не так, а тем более, что климатолог каждый последующий год называют самым горячим, самым жарким. При этом мы видим возвраты холодов, тепла, то есть это входит в противоречие с такими ежедневными нашими наблюдениями и с ежедневным ритмом жизни. Поэтому мы относимся с очень большим скепсисом вот ко всем вот таким вот заголовкам. Что я могу сказать, что действительно прогнозируется, что лето 26-го года побьет все климатические рекорды, и оно будет жарким. В нашем регионе планируется температурная аномалия плюс 2,2 градуса. Это очень много, несмотря на то, что это такие небольшие цифры, которые мы видим. У климатологов для этого есть основания, но при этом они говорят, что июнь может быть прохладным, и сухие неожиданные смены погоды — это становится частью нашей жизни, то есть частью нашего климата.
2: Пытанне психологии так само у климатологию уваходить, бо у минулом годе так само казали, что будет вельми гарачее лето, а узгадываючи его, я не помню. Там пару тыдню было, что жарко, спякотно, невыносно, а у середнем то лето такое было звычайное, а в осень уже мы сидели и узгадывали, что нечто обещали такое гарачее лето, а его то и не было такого супергарачего.
3: Вот, наверное, в этом основная проблема коммуникации климатологов со всеми остальными неклиматологами, в том, что психологические аспекты климатологи в свои прогнозы и модели не включают. Это основная проблема. И климатологи, конечно, не могут говорить, как некоторые политики, со стопроцентной вероятностью, что вот именно так будет, гадалки не ходи. Нет. То есть проблема всех этих моделей, что они чрезвычайно сложны. Кажется, чем больше мы добавим факторов, тем лучше мы результат получим. Но здесь так не работает. Добавление факторов приводит еще к дополнительным статистическим ошибкам. И поэтому все выводы климатологов очень осторожны. То есть в норме климатолог говорит, не верьте прогнозам на 3 месяца. Их вероятность исполнения очень низкая. Руководствуемся тем, что дается на сутки, на трое. Вот здесь вот гарантия есть, там 80% предсказаний. Что касается прошлого лета, вы не поверите, климатологи уже подвели итоги, и действительно прошлый год побил климатические рекорды. Он был теплым, но и при этом лето было таким, каким оно было, понимаете? То есть здесь еще разница понятий того, что мы наблюдаем за окном, это погода, да, и того, что считают климатологи, то есть эти тренды и климатические характеристики. Я могу сказать, что мы, конечно, уже разбаловались теплой погодой, и хотела бы вот отметить тот факт, что средняя климатическая норма лета в Беларуси плюс 18 градусов. Если бы было такое лето вот сейчас за окном, то все бы сказали, что лето холодное. Средняя январская температура минус 7, но когда теперь минус 7 устанавливается на протяжении нескольких дней и недели, климатологи получают такой вопрос: слушайте, а где ваше потепление климата? Уже там 3 дня минус 7 морозы. Хотя вот прорыв арктического воздуха и достаточно долгое его нахождение над территории Беларуси в январе, это вот, да, характерная особенность этой зимы.
1: Як каже кліматолог Ганна Скриган, може бути побитий кліматичний рекорд у 2026 році. А зараз він виглядає таким чином. Самий спекотний літній день був 13 липня у 2024 році. Тоді на метеостанції у Житковичах термометри показали амаль плюс 38 градусів. У Мінську той же день було плюс 35 градусів.

0: Витя Сюрконис, доцент партнерства Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета. Солидарность очень важна. Фоточки, рисунки – это тоже нужно, но мы говорим про баланс, и потому что некоторые вещи проще делать. А международная отказность – это та сфера, где требует очень много усилий, и результативность этого не приходит за один день. То, что надо говорить с разными столицами, а не просто сделаю конференцию в Женеве или в Нью-Йорке, и вот на этом поставим галочку. Так мой призыв был не ориентироваться только на процесс, но думать про результат и делать все возможное, что задействует международные институции, которые они есть, международные механизмы, которые они есть. И мы видим из того, что Карина Москаленко говорила, из того, что делает Литва, что потенциал далеко не исчерпан этой работой. Правозащитники белорусские над этим работают. Есть конкретные примеры, данные, которые используются. Но просто не терять фокус, продолжать бороться, не ограничиваться только мероприятиями или какими-то докладами. На это и был призыв.
1: Раз экспертные панели и дискуссии в формате фишбол, удельники Конгрессу обмерковали методы правооборонной працы в контексте тотальных репрессий, шляхи до помоги, как внутри краины, так и у замежи для белорусских политвязняв, и оценили эффективность международного чиску на режим. А у працах Конгрессу принимала удел наша корреспондентка Татьяна Смоткина.

0: Беларускае радыё «Рацыя» – найлепшы твой сябар.
1: 45-й Международный фестиваль церковной музыки «Гайнаука 2026» у Белостоку прочагвае конкурсную программу. Завершился другий конкурсный день, які собрал на сцене оперы и филармонии Подлажской коллективы с большага с балтийским присмаком. Одним з ключових виступовців дня став вокальний ансамбль з Естонії «Сталіна», який представив програму у категорії професійних хорів, каже засновальник і дирижер Сергій Міронов.
2: Сложне впечатлення. Взагалі дуже приємно завжди приїжджати на цей фестиваль. Я вже в різних составах тут побывал. Очень душевный, теплый прием, такая семейная атмосфера. Очень доволен ребятами, подарили много эмоций.
3: Ну, сами лидерши у отказ выдали овации.
2: Да, зрителям отдельное спасибо, конечно, кто-то плакал там. Очень честный такой процесс получился. Как видно, и у зрителей тоже такие эмоции. Для нас это особенно приятно.
3: У минулому році ви зайняли друге місце у категорії професійний хор, і все ли ви вернулися за реваншем?
2: Не знаю, все зависит от, как решит жюри. Конечно, в этом году мы усложнили максимально программу. Все, что особенно трудно далось найти ноты, отче наш Александра Вуича, он уже почил не так давно. Но мы связались с его супругой, как бы в дар этого фестиваля. Она разрешила нам исполнить это песнопение очень сильное, такое особенно сейчас отдается в сердце.
3: Насколько важно, как сам автор, что твор, и как вы керуетесь, как добиться, может быть, идеального гучания?
2: В большинстве случаев это невозможно, конечно. Надеемся, что все-таки слышит, да, но, конечно, авторский текст для нас имеет огромную важность. Всегда хочется понять, что именно он хотел сказать. Вот конкретно, если брать «Отче наш», то была информация, насколько я знаю, что он писал эту молитву во время бомбежки Югославии, находясь, ну, примерно в таких же условиях, как многие из нас сейчас. Поэтому особенно актуально. Очень такая нетипичная музыка для духовного песнопения, но очень искренняя и очень такая.
3: Если мы кажем с вами про погрозу, то что вы имеете на увазе? Бо размовляла аккурат с хором с Литвы, и они сказали, что про погрозу с Беларуси были тяжкости с выездом.
2: Я, к сожалению, в последнее время не слежу за новостями, но судя по людям, да, все приходят в такое волнение, особенное какое-то. Будем надеяться, что все-таки это все закончится. Хочется мира всем.
3: Мать, но важно, что могли бы война на территории Эстонии?
2: Очень не хотелось бы, конечно, все возможно, но будем молиться, будем верить, что все будет хорошо и войны все прекратятся.

0: Пішли десь питало у вас, і справді може духовна музика спинить війну, помирить усіх. Як ви зараз думаєте?
1: Ну, я от на самом деле думав над этим вопросом довольно довго. Все равно не знаю. Не знаю, все равно есть какая-то сила есть у искусства, и она действительно может менять людей. Может, она не защитит от, не прекратит, да, вот конкретное зло, но может приведет к покаянию, например, человека. Всякое бывает. То есть все равно эта сила, она чувствуется, сила искусства, сила музыки конкретная, это всегда очень такое.
0: Спустимося до таких більш земних питань. Так само у програмі конкурс на сьогодні фестивалі «Гайнука-26» мається естонський хор «Кіло». Наскільки вони вам суперники, бо категорія все ж таки дитяча?
1: Это, ну, не наши соперники, они немножко в другой категории. Мы, конечно же, их знаем, и наши дети обучаются в этом хоре, и в том числе вот мой сын сегодня выступал, так что у нас тут тесные очень связи, там очень любим этот коллектив. И ребята, по-моему, наши участники, большинство заканчивали этот, как сказать, проходили это обучение в этом же хоре, так что очень переживаем из-за них. В этом году мы не одни, это радует.
0: И вот цікаво, что когда выступали, многие участники інших хоров прислуховувалися до дверей, что-то ловили некие гуки, шматголосия. Как вы считаете, что они там могли слушать?
1: Не знаю. Я тоже с интересом слушал, если честно, потому что ребята сегодня как-то особенно эмоционально выступали. Как всегда, качественно. Как всегда, я в восторге от...

0: Радио Рація. Мельник.
1: Берестев.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Да, черговой сустречи с новинами, как я рыхтую сегодня Анжелика Ралковская, засталося 5 хвилин. А сярод тих же новинов звертаю увагу на то, что Европейский Союз и Мексика подписали обновленное погоднение об гандлі, и что польский громадянин поспробовал нелегально потрапить у Беларусь. Вот и такие еще бывают, как я, навод нелегально стараются знайти себя на территории Беларуси. Больше новинов раз неполные 5 хвилин, а проведем эти 5 хвилин разом с помидором.

0: Так, гэта Освальдас Петраска, ён літовец. Ось, тут, разумеется, так атрымалася, что с беларусов только я, это все литовцы на беларускай мове спевают.
1: А где все поделися?
0: Ну, так, ось, поделися, разлетелися, хто куди. Ну, ось, гэтым разом так атрымалася, что с большего все литовцы были у нас.

0: Радио «Рація». «Рація» з Нівой. От А до Я. Фельетон, погляд да анализ.
1: Великая китайская экспансия. Вітаю шановных слухачов. Основной политической подеей минулого тыдня безумовно стал визит президента США в Китай и сустрэча там на самом высоком уровне. За кулисами гэтых перамоваў и дамовленасцяў засталося 90% того, что отбывалося на самрэч при тых угодах и раскладах. Відавочна одно, моцные гэтага свету дамовляліся про планетарные уплывы, подзел сферов своих политических и экономических интересов, а магчымай про перадзел неких территорий. Іншая ясность нашего часу, у свете сапраўды засталіся только две звыш державы и головные силы, гэта Злучаныя Штаты Америки и тая ж Паднябесная. Не имперская Россия, якая только декларуе такую уявную магутность, не объединенная Европа на ролю такой силы из разных причин нияк не тягнуть. И навод на повестке ближайшего десятигодия стоит питание, где заховая Америка свою могутность и уплывы, особливо сглядишь того, что зараз США переживают период холодной громадянской войны, и неведомо на какую дорогу вырвались история колы этой державы. А вот что дотычить Китаю, то его политическая концепция мягкой силы различена не только на десятигодии, але и на стагодии, и спокваляние спешно и последовно укороняется на вялизной просторы свету. Часто можно почуть про то, что Китай не в забаве поглыне Тайвань, что США уже сдают эту территорию. И мало кто задумывается про то, что ты ж Тайвань, Гонконг, Сингапур – это частки великого китайского проекта, не глядя на сегодняшние разные политические системы. Названные проекты – это экспериментальные территории, которые выполняют потребную функцию. Основу этих маленьких держав, которые поспехово организовали и здействовали уражвальные экономичные чуды, складая в большине как раз нация ханцев, которая размовляет на одной мове. Китай выступает просто в разных ипостасях и обличьях. Гэта закрытые системы, кіруемые мононациональной элитой, куды ніяким чином не могут проникнуть іншаземцы. Прикладом Тайвань отрымливает США все технологичные новинки, распрацовки, якія не только поспехово выкарыстовывая сам, але и передае фактичной метрополии. Китаю не треба завоевывать Тайвань, прийде час, и он сам мирно долучится до новой

0: Радио Рація.
1: Вот это еще про Америку. Он был заправдан от белорусской интеллигенции, правдан украинской интеллигенции.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим белорусам.

Тело ветры, ты звычайная птушка малая, ты не стяг, ни железо, ни медь, але як жа прыгожа спяваеш, змогшы коня свои прыляцець, ах, як хораша.

вяли к день, отспевали звоночки званы за полдня, за неделю, за тыдень. Дочекаем соправду.

0: Газетные выразки из межвоения. Знакомить Стась Дедерка.
1: Рабочий и верблюд. Правый поворот на Воложенщине. Рабиндранат по-белоруску.
0: Беларуская преса 100 год тому.
1: Сатирический часопіс «Маланка» у 1926 году опубликовал «Достіп Правда». Какая разница помеж рабочим и верблюдом? Что ты сдурнел, ти что? Як же это можно равнять рабочего до верблюда? Я не равняю, а розница есть помеж ими зусім невеликая. Бо верблюд может некалькі дзён вытрымать без воды, а рабочий без яды.
0: Беларусы у межвоенным друку.
1: Беларускае слово у 1927 годзе надрукавала корреспонденцию з Воложенщины. Выборы до самоурадаў проводились неяк потаемно, але нягледзячы на то, что на вёсках сялянам официально не было ведома о выборах, у гминах Воложенской, Першамайской, Дзеревненской, Налибоцкой и Вейской большасць радных выбрана со свядомых беларусаў-националистаў, бывших вызваленцаў, а теперь прыхильников беларускай национальности. Партии Рады. Хотя ж партия вызваленцев и шукала белорусов, сялян, але затое привучила до организации стойкости за свои правы. Левого керунку элементов зусім няма.
0: Беларусь у Інтэрбелюме.
1: Сборник «Наша Ніва» у 1920 годе опубликовал фрагменты зиндусской поэзии Рабиндраната Тагора. «Тихо, сердце мое, хай буде солодки тебе момент развитания, не смертей, а довершением хай буде он для тебе, хай любовь расплывается успомином, а боль песней, хай лед у неба скончится, зложивши скрыдлы над гнездечком, хай опошнее рук твоих дотыкання буде лагодное, як кветка ночи, цудовный кончаток, спынися на момент и молчанием опошнее слово промоу. У низким поклоне схиляюся пред тобой и подымаю вверх мой светоч, каб осветлить тебе дорогу.
2: А кто там иде?
0: Гартаем архивную прессу со Стасем Дедерком.

0: Радио Рація. Тут життя з літературою.
1: За минулый 25-й и початок 26-го года профессор, загадчик кафедры белорусистики Варшавского университета Андрей Москвин выдал 5 книг. Это как свои уластные выдания, так и коллективные сборники литературознавчих материалов. Я поразмовлял с ним про этот доробок, а так само и про ближайшие планы.
2: Период был вельми пленный. Но это, по-перше, моя монография, это переклад книжки, которая вышла ранее еще, про белорусские часописы послевоенные. Другая книжка, это такая популярная, гутарки с поэтами, это те гутарки, которые рыхтовал для часописа «Дзеяслоў». На протягу нескольких годов они друкавались, и я собрал их в одну книжечку. И я думаю, что эта менавіта книжка будет так само вельми, будут цікавіцца как бы белорусы, бо там и все такие важные поэты, представники сучасной белорусской литературы и важные питания, которые мы закранаем. И три книжки такие стрикты навуковые, да, так само, как монография. Это книжки под мою редакцию авторов и белорусов, и поляков. Одна книжка менавіта молодых авторов, присвеченная проблемам деколонизации Беларусь в очима молодых. Вот. Я думаю, что это будет серия, и я бы хотел планировал, как бы, как, что год появлялась такая книжка менавіта, якая закранае проблемы деколонизации и наново высветлять, как бы, такие темные баки белорусской литературы 19-20-го стагоддзя.
1: Мне цікава книга «Размовы с письменниками». А вось гэтыя размовы адбываліся калі, на протягу якога часу?
2: Яны адбываліся на протягу 3 гадоў. Гэта быў перыяд такі 2012-13-14. Вось, калі вось пасля гэтага, як мы ведаем, некалькі аўтараў можа памёрла, і для мяне таксама гэта вось важна, што такі так гэтыя гутаркі засталіся ў гісторыі, да, «Дзеяслова» і журналістыкі, эсэістыкі. Вось, я сустракаюся з кожным аўтарам, да, выбіраў адзін верш. Прынцып быў такі, я выбіраў адзін верш паэтычны, да, і вакол гэтага верша мы пачалі размову. Да, потым мы пераходзілі ў сувязі з гэтым вершам на іншыя пытанні, іншыя проблемы. Это были проблемы и поэзии, и поэтики. Это были проблемы истории Беларуси 19-20 года, советизации и десоветизации, деколонизации. Хотя у той час, как бы, этот термин еще не выкористовывался. Але вы, когда вы убачите, почитаете, то там, как бы, можно легко знайти некие приклады именно деколонизации, гутарки про деколонизацию.
1: Гэты год уже істотна пачаўся, але, напэўна, уже ёсць некія планы на другую палову года. Вот што будзе? Вы раней праводзілі некія семінары ці канферэнцыі ва ўніверсітэце. Ці будзе в этом годзе штосьці такое?
2: Ну, по-перше, наша кафедра беларусістыка означае 70-годзе. Будзе наша юбілейная канферэнцыя 19-20 кастрычніка, так што ўсіх запрашаем. По-другое, мы будзем працягваць рабіць такія міні конференции. Одна из этих конференций отбудется у Вроцлаве, присвеченная 80-годию у Владимира Некляева. А вот это будет у листопаде этого года. Так само другую мини-конференцию я бы хотел провести у Белостоку тут, бо чинилися вот так само новый накерунок и со студентами, с выкладчиками, так само вот со специалистами, с вами так само, которые тут живут и працуют, провести конференцию, присвеченную сучасной белорусской литературе. Вот такие планы.
1: У Варшавском университете Андрей Москвин ведет занятки по истории белорусской литературы, культуры и мастерства, по белорусской мове, а так само по истории усходнеславянской драматургии и театра.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 14-я година, у Польши 13-я. У Латвии у озера упал беспилотник. Зеленский проинформовал европейских лидеров про российские планы относно Беларуси. Международный фестиваль церковной музыки в Белостоку протягнет сегодня конкурсную программу. У студии Анжелика Ляльковская. У Латвии, у Краславском крае, неподалек от межи с Беларусью, у озера Дрездес упал беспилотник, який выбухнул после сутыкнения с водой. По водле информации Дельфи, полиция, после поведомления у местовых жахаров, неоткладно прибыла на место и почала огляд территории. До операции долучились сотрудники пожарно-воротовальной службы, подразделения национальных узброенных сил Латвии, а так само полицейские. Жахаров закликали не наближаться до места здарения и поведомлять про любые подозренные фрагменты. У опошние месяцы жахары усходних регионов Латвии уже неодноразово отрымливали попереджение про дроны, которые могли быть связаны с войной помеж Россией и Украиной. Владимир Зеленский провел видеоконференцию с канцлером Немеччины Фридрихом Мерцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Обмерковывалось, как активизовать дипломатичные намагания для миру и узмацнить удел Европы в процессе закончения войны. По водле слов Зеленского, партнеры лишат, что позиция Украины теперь мощнейшая, чем ранее, у тем лику после опошних ударов по российских стратегичных объектах. Президент Украины адмыслово отзначил, что особенно проинформовал лидеров про российские планы относно Украины, Беларуси и інших керунков у Европе. Беларусу за межой становится все больше, фиксуют личбы представники народных амбассадов за межой. Это сетка волонтерских организаций, которые фактично заменили амбассады Министерства замежных справ в Минску и адвокатуют правы беларусов за межой, каже Анастасия Сверкова, представница народной амбассады у Австрии. В країнах Европейского Союза зараз легально проживает каля 380 тысяч громадян Беларуси. Это как политичные утекачи, так и экономичные эмигранты. Польша сярод лидеров, каже Анастасия Сверкова.
3: У Польши по статистике Евразвязи, например, около 80% белорусов имеют виды на жихарство. Только країна Евразвязи. И это зрозуміло, потому что Польша тримает дозвол для белорусов простей. Польша разумеет, какая ситуация у белорусов в Украине. Они разумеют про тиск, они разумеют про репрессии. У Литве так само это не так, мабуть, просто, как у Польши, лишь так само можливо.
2: Интенсивная хваля эмиграции началась после политического кризиса 2020 года. Навод представники официальных ведомств Беларуси частково признают масштаб. Министерство внутренних справ Республики Беларусь поведомляло про больше за 350 тысяч громадян, которые покинули страну за этот период. Ехали так само в Украину и Грузию, где было простей легализоваться, удокладняя Анастасия Сверкова.
3: Украина – это та страна, куда белорусы вельми много съехали после 2020 года. А лишь после 22-го ситуация изменилась в обратную сторону. Это Грузия. Белорусы съезжают в Грузию, потому что это просто. Там можно без вида на жихарство жить, без визы жить. От пункту гледжения легализации, досяжности, мовных проблем это простее. Тому да, это страна сярод лидеров.
2: По водле пошних оценок ААН на 2026 год за межами краины проживает каля 800 тысяч громадян Беларуси. 45-й международный фестиваль церковной музыки «Гайнаука-2026» у Белостоку протягне свою конкурсную программу. Одним из головных выступовцев другого дня стал вокальный ансамбль из Эстонии, который выступил у категории профессийных хоров. Летость коллектив под керавництвом Сергея Миронова занял другое место у категории профессийных хоров, каже Сергей Миронов.
4: Сложные впечатления. Вообще очень приятно всегда приезжать на этот фестиваль. Я уже в разных составах тут побывал. Очень душевный, теплый прием, такая семейная атмосфера. Очень доволен ребятами, подарили много эмоций. Да, зрителям отдельное спасибо, конечно, кто-то плакал там. Все зависит от, как решит жюри. Конечно, в этом году мы усложнили максимально программу.
2: пачатак другога конкурснага дня о 15 гадзіне. У беларускім горадзе Браслаў сёння пройдзе фестываль сярэднявечнай культуры «Меч Брачыслава», адно з галоўных гістарычных мерапрыемстваў рэгіёна, якое традыцыйна збірае рэканструктараў, рамеснікаў і гледачоў з розных гарадоў Беларусі і замежжа. Як паведамляюць арганізатары, падзея адбываецца на Замкавай гары, гістарычным гарадзішчы, дзе ў праграме звычайна прадстаўленыя рыцарскія баі, паказальныя выступы дружын, старажытныя рамёствы і інтэрактыўныя пляцоўкі для наведвальнікаў. Гасцей таксама чакаюць майстар-класы і жывое аднаўленне побыту эпохі ранняга сярэднявечча. Фестываль «Меч Брачыслава» ўжо стаў традыцыйным і штогод адкрывае летні сезон культурных і турыстычных падзей у браслаўскім рэгіёне. Больш навінаў на сайце, в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў нашым памежным рэгіёне цёплае і пераважна сонечнае надвор'е. Удзень тэмпература паветра паднімецца прыкладна да плюс 23 градусаў. Уначы апусціцца да каля плюс 13. Сіноптыкі прагназуюць невялікую воблачнасць, але без ападкаў. Вецер будзе слабы, атмасферны ціск стабільны. Умовы надвор'я спрыяльныя для прагулак і актыўнага адпачынку.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Словы з музыкай на радыё «Рацыя».

0: авторская программа Пита Павлова на рации.
1: Я хотел тебе задать питание, какими голосами размовляю уже на сегодня ваша белорусская модель? Чи есть там жаночий голос, чи есть дитячий, чи это только перспектива?
2: Дитячих нема. Есть мужчинские, жаночие, разные. Некоторые лепше, некоторые горше представлены. Ну, в зависимости от того, сколько было материала у датасета. Какого голоса больше один, другой и лепше размовляет. Ну, это, мабуть, и зрозуміло, тому что модель больше научена на тем, чего больше. Есть у нас один такой голос, скажем так, основный. Это, дякуючи проекту DonorBuy, были записаны великая количество датасетов створено белорусских. Там, конечно, свои проблемы. Почему DonorBuy называется? Нібито стань донором своей мовы. Любой заходить на сайт и может включить запись и прослушать. И проверить, чистить запись. И таким чином назбирался довольно великий датасет. Проблема там у тем, что вельми дрянная якость, потому что все записывают ці с телефона, ці с ноутбука. Не то, как студия это была некая, по-перше. А по-другое, ну, зрозуміло, что там микрофоны совсем некие. В чистом выгляде оно не подходит для научения модели. Нам пришлось шмат еще працевать над полепшением якости этих датасетов. Ну и по-другому, это просто по одному сказу начитанные тексты, и их особливо, ну, интонаций там не будет, скажем так. Ну, не то, что не будет, их там нема, просто нейтральные интонации. Как больше натурально звучало, треба, как интонации были максимально разностайные. Плюс у тем, что там шмат разных голосов, около 8000 увогуле у датасете Common Voice 25. DonorBuy увогуле это пригожий такий сайт, але это надбудова над сусветным проектом Common Voice от Mozilla. Яны его запустили, не памятаю, яким годе, там 21-м, 22-м. Може, помилився трошки. Вони збирають усі голоси світу на усіх мовах. DonorBuy зробили ось гэты вельми пригожий, зручний сайт, який пише напрямую ось гэтые записи і проміряє у Common Voice. Все вони заховуються там.
1: Common Voice – гэта што?
2: Гэта проєкт ад Mozilla, сусветний, який робить записи і потім їх проверку особних сказів. Таким чином збираються датасети. Ти заходиш на DonorBuy, можеш зареєструватися, можеш ні. Єдина умова, що коли ти становишся донором мови, ти підписуєш погодження, там максимально відкрита ліцензія, всі можуть скористатися твоїм голосом, і ти записуєш свої голоси. Ты по одному сказу начитываешь.
1: То бок, это проект так званых великих гульцов. Это Mozilla.
2: Ну так, можно сказать, что Mozilla – это великий гулец, конечно же. Ну, все ведают Mozilla Firefox браузер. Так это трошки иншее. Ну, тем не менее, это проект Mozilla. Сам принцип. Але DonorBuy для белорусской мовы зробил вельми добрую речь. Вот это ось портал DonorBuy, який пригожий, зручний, файний, з рейтингами, хто кольки гучу, хто з якого там району, де гучить яка мова. Ось я з Клецьку, там показується на мапі. Ось у нас тут таке мовлення. Там насамреч це і було зроблено для того, щоб ведати різні діалекти і так далі. Про DonorBuy велику працю зробив. Дякуючи йому, ми маємо датасети, які як мінімум вельми файно підходять для моделі по розпознаванню. І в цілому, хоча й за все, всі великі гульці, дякуючи відкритій ліцензії Common Voice, вже скористалися цими даними, і, в принципі, у всіх великих гульців розпознавання працює добре.

капелем, эмігрант сонг. Скажи, Віталя, столькі ж бару, так же солодко от дыму. Але ж старая Прага не подол. Скажи, Дима, хотела б тяжкой до Десны прости ляском от поля. А як табе буш, тым балтийский, скажи.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 19-я година у Беларуси, 18-я у Польши. Украина не выключает нового российского наступа с территории Беларуси. У Латвии неподалек от межи с Беларусью в озеро упал дрон. Рух солидарности разом провел акцию памяти в Варшаве. С новинами Стась Дедерка. 1550-й день войны. На Украине Сумов. Российский дрон ударил по жалобной колене. Про это поведомляет областная военная администрация. Один человек загинул. Тем часом засновальник Центру подтримки аэровыветки Украины Игорь Луценко меркует, что Россия идет до некого варианта эскаляции. Сирот вариантов наступ на Киев про Республику Беларусь або эскаляция в отношениях до краина у Балтии. Эксперт так само выказал меркование, что российцы могут почать наносить удары по урадовому квартале в Киеве. У Латвии неподалек от межи с Беларусью в озеро упал дрон. При контакте с водой он детонавал. Потерпелых в инциденте нема. Полиция закликает жихаров не наближаться до места выбуху и поведомлять про любые знойденные обломки. До работы протягнутые додатковые силы, включающие супрацовников пожарно-вывертовальной службы с лодкой и подразделения национальных узбройных сил, а так само додатковые полицейские дроны. Варшава. Рух солидарности разом ушановал память героев Беларуси, которые в разные часы отдали свое житё за волю и незалежность родной краины. Акция началась с ранку на полночных могилках польской столицы, говорит сустаршиня руху Алена Толстая.
3: 23 травня исполняется 102 года с дня опошнего боя Юрки Монича. И в этот день мы ушановываем всех героев Беларуси, которые отдали свое житё за незалежность и волю белорусского народа. На полночных могилках Варшавы ушановали память Тимофея Федошени, знакомитого так само вояра партизанского отряда «Зеленый дуб». На могиле Тимофея Федошени выступил Вячеслав Сивчик, а началась, как завсёды, по традиции нашей акции, с промовы святара белорусского ксенза Вячеслава Барка.
2: Позднее акция протягнулась на войсковых могилках, где удельники импрезы ушановали память Эдуарда Лобова, Станислава Булак-Балаховича и Сергея Пясецкого. Завершальный митинг отбылся на ронда «Вольной Беларуси», где выступили политики Зенон Позняк, Павел Северынец да иншие. Про музыку. В Варшаве пройдет концерт спецпроекту ДСП, який засновали удельники гурту «Разбитое сердце пацана» Павел Городницкий, Денис Тарасенко 20 годов тому подчас своего студентства. Тем не меньше коллектив обещает на ивенте эксклюзивную программу, якая будет включать и новую композицию, рассказывает Павел Городницкий.
4: Мы рыхтуем программу, якую мало кто чул на самой справе, потому что мы у Варшаве другие, сдается, раз будем играть с этим проектом. Это песни написаны 20 годов тому, подчас нашего с Денисом пребывания у стенах нашей альма-матер Белорусского державного университета культуры, теперь называется культуры и мастацтва. Мы однокурсники, разом учились на курсе, там вот починал створаться репертуар РСП, и это, по сутности, такие ранние песни РСП, якие не вошли ни в один альбом РСП, якие николи не были записаны.
2: Концерт проекту ДСП пройдет в клубе Beer Station Praga 6 червеня. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации, у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: У неделю 24 травня на белорусско-польском помежье переменливая облачность, без остатных опадков, температура по ветру у ночи плюс 9-11, день 23-25 выше зануты.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Подляски. Подляски. Концерт пожаданий. Концерт пожаданий.
5: Подляжский концерт пожадання вітає усіх наших постоянных слухачоў і тих, які увесь час пашыраюць гэты круг. Вітаем усіх, хто слухає нас на хвалі 98.1 до 99.2, а так само усіх, хто слухає нас у інтернеті по адресі racja.com. А ближайші 3 години традиційно разом проводим з Анею Шайкоўскай
6: і Валяй Элаєўскай. Вельмі приємно, що можемо гэты прыгожы травеньскі вечары провести разом з вами. 85-654-51-51 номер телефону нашу студію 508-667-663 номер для смс-паведамленняў. Гэта я паведамленні ад наших слухачаў адсочвае Сергій Верамієнка.
5: Чакаем таксама вашых пажаданняў і віншаванняў, якія можаце дасылаць да нас праз Teams, логін Рацыя або электроннай поштай па адрасе концерт@рацыя.ком. Спадзяемся, сёння на мноства телефонаў, бо учора Міколы, а наперадзе дзень мамы. Але мы тым часам пачынаем падаркам ад Аса, які запісаў такую слаўную пісню «Галубая ноч», гэтым разам па-беларуску. Слухаем.

0: Подляжский концерт пожаданняў, а на сувязі у нас Верхлес і спадарыня Галена, якую вельмі сардэчна вітаем у нашым эфіры і адразу на пачатку жадаем вам многае-многае лета, бо неўзабаве ваш дзень народзінаў. Вітаем сардэчна.
1: Добры вечар, каханыя.
0: А вось, а гэта не Галена, а толькі муж Галены.
1: Муж. Муж і таганак, ну.
0: Муж, так што спадарыні Галіне многае лета.
1: Ну, усяго найлепшага для мае жоначкі. Будзе ў панеделак 77. Две седемачкі. Здоровья жычу. І каб здорова была, ну і трога выпіць мне дала.
0: Ну, вось.
1: Усяго найлепшы, поздравляю вас, каб всіх здоровыя былі. Цілу вашу, маці, жану.
2: Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
2: Еще я бы хотела с Павлом поздравить Валю и ее дочушков. Одна дочушка 19 мая обходила свой день рождения, а другая будет обходить 29 мая. А я им желаю всего доброго, счастья, здоровья, благополучия. Каб Господь их сохранил на многое-многое лето. Каб яны были в добром здоровечку и жичулявали всего доброго для их жанов Юрков, для детков и всего доброго. И еще я бы хотела поздравить Калинку с Новой Волей. Ее чудовных двух сыночков, Ярочка и Мирочка. Ярусь, дзянкуя табе за пачтовачку, которая піша ў Радзінова. Табе желаю, Ярусь, шаго добрага, шчасця, здоровья, благополуча. Каб ты хученко лётаў, лістаножка, ножкі табе не балелі. Каб ты быў здоровенькі, каб ты дажыўся до сваіх пара злоты. Жена, желаю мой муж Анатолі, Галена і мае ўся сям'я. Для Калинки тоже всего доброго. И для Мирочка то я сама. Дорогой Рады Рации, еще хотела бы поздравить Нину Гибу Соколки всего доброго и ее детков Ленкевич, Йолю Соколки и ее деткам всего доброго. И еще хотела бы поздравить куму Ирку с Кшичком, всего доброго, счастья, здоровья. И еще с Павлом Веру, матушку с мужем, с отцом, всего доброго. И их Даниэлька, и батюшок, всего доброго, счастья, здоровья. Ну и вам, дорогой Радио, еще Раечку хотела и Раитку поздравить, которая меня заступает у каждой работы, жичую и многое-многое лето. И для моего мужа всего доброго, моим деткам, моему сыночкам и сынову, которые поехали за границу, каб они счастливо доехали и вернулись со счастливенько. И внучцы Павлинцы всего доброго, и Йоли. Ну і всім, цілому Верхлесові. І ще для дібового Юрка, Юрочок, ти нас помог, своїй жоночці всього доброго. Щастя, здоров'я. Дякую вам, моцно дякую.
0: І ми вам так само дякуємо за телефонування. Я ще раз многое-многое лета вам і усім у Верхлесі.
3: Поздравляю своего сыночка Игора, своих батьков Мираиду и Валентина Садольских, свою семью, Якимюков, Петровских, Селивонюков, Северинов, Паруков, Левчуков, Садовских, спадара Давида з Василькова, спадара Андрея з Плёсак, спадара Дамяна з Сідлец, спадара Даніеля з Заблудова, вас, вядучых радіорацій, жыхароў вёскі Макаўкі, слухачоў з Польшчы і за мяжой. Хацела скласці пажаданне для сваёй племянніцы Дар'і, якая адзначае дзень народзіна. Жадаю многа шчасця, здароўя, радасці ў жыцці. Гэтыя пажаданні яшчэ Эльвірка з Макаўкі. Хоча скласці пажадання для сваёй мамы Міраіды Садоўскай з нагоды Дня Маці. Жадаю многа шчасця, здароўя, радасці ў жыцці.
0: А з нагоди Дня Матчі для самой коханої мами на світі, геній з острова Павночного, пожаданні многих лет у здоров'ї і щасті, передають дочка Дар'я і син Пшемик. А у нас уже примаки і жонка моя коханая пісню вибрав Анатоль з Верхлесія.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 20 година у Беларуси, 19 у Польши. Война зробила з Украины передовую державу у технологиях. Тихановская прокомментовала пропанову США суседям Беларуси снять санкции на транзит калию. У Литвы отбылась утечка с державной базы реестров. З навінамі Стась Дедерка. 1550-й день войны. Война зробила з Украины передовую державу у технологиях и тактиках их уживания. Про гэта пишет Wall Street Journal. Украинские оборонные технологии актуальны, потому что они адлюстровывают высокоактивное инновационное осяроддзе, где системы распрацовываются, адаптуются и удосканаливаются хутка, сказал гендиректор обороны компании Science Technology Идрис Аль-Закар. Американские войсковые службовцы признают, что на учаются во Украине новым методом ведения войны. Тем часом президент Чехии Петр Павел закликал НАТО больше жорстко отказывать на провокации России, аж до сбития самолетов-порушальников. Его слово опубликовал газета «Гардиан». Павел заявил, что Москва годами проверяет усходний флянг альянсу, денежая крыху ниже и порога артикула 5 НАТО, как не спровоковать коллективный отказ. На его думку, Россия не разумеет прогожих слов, а реагует только на мову силы. Чешский президент так само раскритиковал Европу за отсутность власной стратегии по России. Он лічит, что США и Европа повинны сделать опошний санкционный рывок, как примусить Москву сесть за стол перемову, а снятие санкций, на его думку, махчима только после спынения огню и перемову об мире в Украине. У свою чергу Светлана Тихановская прокомментовала пропанову Злучаных Штатов суседям Беларуси снять санкции на транзит калию. Лидерка белорусских демократичных сил в интервью Радио Свобода отреагировала на неформальный лист, який Державный департамент США накировал уладам Литвы, Польши и Украины. Цитата з ейных слов. «Мы повинны разуметь, что этот лист не инструкция для керования политикой. Это может быть пропанова. Але вядома ж, наши американские партнеры добро разумеют, что кожная краина сама прымае рашэнне, як комунікаваць ці не комунікаваць з Лукашэнкам, бо тут вельмі шмат інтарэсаў закранута. Гэта перш за ўсё бяспека. Вядома ж, наша апазіцыя ў тым, што зараз ніякім чынам не час паслабляць санкцыі супраць рэжыму Лукашэнкі ні ва Украіне, ні ў Літве, ні ў Польшчы. Бо калі ў Беларусі дагэтуль працягваюцца рэпрэсіі, дагэтуль саджаюць людзей, то ні пра якія сістэмныя змены, якіх мы дабіваемся, гаворкі быць не можа. Канец статы. Як мяркуе Тихановская, у стасунках з афіцыйным Менскам павінна дзейнічаць выпрацаваная формула. Амерыканскія санкцыі дзеля вызвалення людзей, а еўрапейскія дзеля вызвалення краіны. Тым часам у Літуве распачалі расследаванне пасля маштабнага інцыдэнту з дзяржаўнымі рэестрамі. Невядомыя асобы незаконна атрымалі доступ да базы дадзеных і скапіявалі вялікі аб'ём інфармацыі. Паводле звестак літуйскай генпракуратуры, з сістэмы цэнтру рэестраў маглі быць скрадзеныя каля 600 тысяч запісаў. Гаворка ідзе пра дадзеныя, звязаныя ў асноўным з нерухомасцю і юрыдычнымі асобамі. Гэта інфармацыя, якая звычайна не знаходзіцца ў адкрытым доступе, даецца толькі за плату. Як адзначае наша ніва, для политичных мигрантов из Беларуси это может быть питанием безопасности. Их адресы и известки про створенные юридичные особы до сделки могут стать ведомые больше, чем им самим хотелось. Про литературу выдавецтва «Скорина Пресс», что базуется в Лондоне, выпустила сборник эссе «Нескоренное поколение. Голосы белорусской молоди 2020». У книги «Белорусы и белорусские» рассказывают про свой супротив, репрессии, надею подчас протестов. Книга была представлена и на конгрессе по политвязнях, что отбылся на этом тыдне у Познани и Вильне. Сябра координационной рады, историк, студентский активист и суаутор Александр Паршанков расповел.
3: Почалось с того, что немцы, немецкая фундация пропоновала подтримать белорусских студентов, белорусскую молодь у некой форме. И вот появился проект собрать вот такие успомины у форме эссе разважания. То бок, как там была не только эмоция, але, может быть, были некие думки, чему так отрымалось, отказать на питание, чему человек удельничает в протестах, чему возникает такое ожидание. А поступово вы решили, что треба зробить из этого книгу.
2: Как отзначил Александр, все герои книги теперь живут в эмиграции. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз надворье.
2: У неделю 24 травня на белорусско-польском помежье переменливая облачность, без остатных опадков, температура по ветру у ночи плюс 9-11, у день 23-25 выше за
0: нуль. Радио «Рация». Первое трансграничное радио ФМ. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Подляски. Подляски. Концерт по жаданию. Концерт по жаданию.
4: Вітаем, другая гадзіна падляжскага канцэрту пажадання ў студыі надалей Аня Шайкоўская
5: і надалей Валя Лаеўская. Но нашы нумары тэлефону ў студыю 85-654-51-51. Нумары тэлефону для СМС паведамлення ў 508-667-663. СМС ад нашых слухачоў адсочвае Сергій Верамеенка.
4: Чакаем таксама вашых пажаданняў і віншаванняў, якія можаце перасылаць праз месенджер Teams, логін рацыя, ці электроннай поштай на адрас концерт@рацыя.com. Сёння ў нас мноства пажаданняў, думаем, паспеем. А на пачатак таксама песня ад Аса ў новай аранжацыі «Валыняначка».

0: Это был народный альбом, а у нас уже наши поддержские репчицы. Витаем сердечно Лукаша.
1: Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
1: Хочу бы поздравить свою маму Башу. Хочу бы поздравить своего брата Мирка. Хочу бы поздравить свою сестру Магду. И песню хочу бы «Золотая рыбка».
0: Песня будет не в забаве. Дякуем за телефонование. Усяго доброго у репчицы от Белорусского радио «Рация». Пересылаем.
2: Ганим мамам, тещам, Галине и Софии с нагоды Дня Мати желаем вам, каб вы были здоровыми, счастливыми и полными життя. Живите, гуляйте, а так само будьте, нехай и тишьтеся внуками. Многое лето ожидают Даниэль и Паулина Калиновские и просят песню «Ой, мама».
0: А для спадарыни Калины Тимашук с новой воли и ее семьи пожаданье доброго здоровья, радости и Божьего доброславления передает Валя Куптель с ГЭУ и науки с дочкой и ее семьей. И еще для спадарыни Вали Краснодемской с Паулой и все ее семьи пожаданье мощного здоровья, радости и Божьего доброславления передает Валя Куптель с ГЭУ и науки со своей семьей.
2: Мамо, з нагоди надыходзячага дня маці жадаю табе ўсяго найлепшага. При пажаданні для мамы Кацярыны з Радзева ад сына Габриэля і просьба песні аб песню «Белая акацыя».
0: Песні паставім у чаргу, а тым часам у нас «Золотая рыбка» ад Зоркі. Песню выбраў Лукаш з Рыбчыц.

Коли счастье отулить, ти затихну в журбе. Я завсёды, матуля, вспоминаю тебе. И несу, як заклятие, перед Богом вину.

Спочатку тяжко уявить суцельную картину, але затое без нату ей не пакут. Мы можем сплести звуков паутину.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.

0: Тут живи Беларусь.
1: Ох, да чем мне дайча, чем шар горелки. Ох, да чем мне дайча, чем шар горелки. Одну чарку дайча, каб я посмелел.

чуть меня. Я не буду гулять на этой войне, не хочу забивать у этой гульни. Мати, куда они кличут меня? Мати.

0: stop loving Радио Рація. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM.